0: Joyeux Noël. Bon Natale.
1: С Новым годом.
2: Feliz Navidad.
3: Весёлых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.